0: подтяжка. Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: 98 FM done. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.